знат на швашта раунар. Локтивер бояр вишче хэнга, суха смалтыр тар гора. Луфтен и чеку ку. Сидыр и вевстай и квэнди Хермансен солен сонар мэл агры.

Сум ибн холт Вэр сварлэн джээд сио О химмал кволве Райт о луфтэн бла Эл катедралум Вэкрастур и вир Вэр хэсон Харрон шёлвэр бигдэсэр Sum vantar anchel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tind O borgar knappur Fodne vere var Sum runar merkje Iver ötna starm